0: Уральске 7 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов после внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становится купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля.

месяц Ленина, Тягинцева, Корнилова и Жигаловского. Всего было заменено 320 устаревших светильников на новые светодиодные. Благодаря модернизации удалось сделать безопаснее дорожное движение как для водителей, так и для пешеходов. 1 августа с 8:30 до 14:30 будет ограничено движение транспортных средств на участке от поворота к жилому дому номер 4 по улице Загородное шоссе до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Ограничение вводится в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов, днем до 24 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Атомохрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, если во всем мире отмечают День защиты детей, то на Сейшелах отмечается целый месяц защиты детей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: фабрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов после внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становится купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля со стороны взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает: родители должны контролировать детей, не отпускать их одних к водоемам и объяснять правила безопасного поведения у воды. За отсутствие надлежащего контроля, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка, законные представители могут быть привлечены к ответственности, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Новоуральские городские электрические сети завершили модернизацию уличного освещения в Южном районе. Работы по модернизации проводились в квадрате улиц

ограничения вводятся в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов. Днем до 24 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2-2.
7: И кстати, три самых богатых человека в мире обладают состояниями, которые равны богатствам 40 беднейших стран мира.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: и программы «Радиус доверия» 6+.
1: И кстати, свет от Солнца до Земли проходит примерно за 8 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: материал и программы ради доверия. 6+.
1: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограмма. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: И, кстати, Сидней! Самый крупный город Австралии и мира.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: и программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, Джон Роналд Руэлл Толкин печатал всю трилогию «Властелина колец» двумя пальцами.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Реклама на N-Радио.
1: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.

0: и программы «Радиус доверия». 6+.
1: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, у слизняка 4 носа.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, весна движется со скоростью примерно 50 километров в сутки. Это определено по наблюдениям за соцветием отдельных растений.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: и программы «Радиус доверия». 6+.
1: И кстати, у морских коньков о потомстве заботится самец. А самка сразу же после откладывания икры спаривается с другим самцом.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: и программы «Ради доверия». 6+.
1: И, кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: программы «Радиус доверия» 6+.
1: И, кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2 51 47, код города 343 70.
6: И, кстати, сердце белого кита размером с Volkswagen Жук.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь. Любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
1: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: и программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Уральске 13 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов. После внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становится купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля со стороны взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает, родители должны контролировать детей, не отпускать их одних к водоемам и объяснять правила безопасного поведения у воды. За отсутствие надлежащего контроля, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка, законные представители могут быть привлечены к ответственности, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Новоуральские городские электрические сети завершили модернизацию уличного освещения в Южном районе. Работы по модернизации проводились в квадрате улиц Ленина, Тегинцева, Корнилова и Жиголовского. Всего было заменено 320 устаревших светильников на новые светодиодные. Благодаря модернизации удалось сделать безопаснее дорожное движение как для водителей, так и для пешеходов. 1 августа с 8:30 до 14:30 будет ограничено движение транспортных средств на участке от поворота к жилому дому номер 4 по улице Загородное шоссе до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Ограничение вводится в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в «Дельфине». Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов. Днем до 24 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации N-Radio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.

0: градус доверия. 6+.
1: И кстати, дети, зачатые в осенние и зимние месяцы, обладают более высоким интеллектом, чем те, кого зачали весной или летом.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
3: Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И, кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский» всегда в наличии. Замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией, а также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский», Победы 2/2.
5: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: и программы «Ради доверия». 6+.
1: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада! Город может пить спокойно!
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 14 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов. После внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становится купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля со стороны взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает, родители должны контролировать детей.

не отпускать их одних к водоемам и объяснять правила безопасного поведения у воды. За отсутствие надлежащего контроля, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка, законные представители могут быть привлечены к ответственности, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Новоуральские городские электрические сети завершили модернизацию уличного освещения в Южном районе. Работы по модернизации проводились в квадрате улиц Ленина, Тегинцева, Корнилова и Жигаловского. Всего было заменено 320 устаревших светильников на новые светодиодные. Благодаря модернизации удалось сделать безопаснее дорожное движение как для водителей, так и для пешеходов. 1 августа с 8:30 до 14:30 будет ограничено движение транспортных средств на участке от поворота к жилому дому номер 4 по улице Загородное шоссе до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Ограничение вводится в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в Дельфине. Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов. Днем до 24 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, Владимир Набоков писал Лолиту в блокноте во время поездок по Америке для коллекционирования бабочек. Жена писателя Вера помешала ему сжечь наброски романа.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: и программы «Радио Доверия». 6+.
1: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И кстати... Исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: кстати. В молодости черноморские окуни в основном девочки, но уже к 5 годам они радикально меняют пол.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: рекламы радиус доверия 6+.
1: И кстати, бабочки не могут летать во время землетрясения.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, каждую секунду на Земле сверкает свыше 200 молний.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск, Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7 88 77.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: канал и программы «Радиус доверия» 6+.
1: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растения, из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.

0: программы «Ради доверия». 6+.
1: И, кстати, один человеческий волос может выдержать до 100 граммов веса.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Уральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов. После внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становятся купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля со стороны взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает, родители должны контролировать детей, не отпускать их одних к водоемам и объяснять правила безопасного поведения у воды. За отсутствие надлежащего контроля, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка, законные представители могут быть привлечены к ответственности, сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Новоуральские городские электрические сети завершили модернизацию уличного освещения в Южном районе. Работы по модернизации проводились в квадрате улиц Ленина, Тегенцева, Корнилова и Жиголовского. Всего было заменено 320 устаревших светильников на новые светодиодные. Благодаря модернизации удалось сделать безопаснее дорожное движение как для водителей, так и для пешеходов. 1 августа с 8:30 до 14:30 будет ограничено движение транспортных средств на участке от поворота к жилому дому номер 4 по улице Загородное шоссе до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Ограничение вводится в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в Дельфине. Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов. Днем до 24 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные и сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпук, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победа 2, дробь 2.
5: И, кстати, по вкусу осы напоминают кедровые орешки, жуки – яблоки, а черви – жареный бекон.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомоохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
6: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: и программы «Ради доверия». 6+.
1: И, кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: И, кстати, 80% населения Земли регулярно употребляет в пищу насекомых.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы NREM.

0: Рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 18 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов после внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становятся купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля со стороны взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает, родители должны контролировать детей, не отпускать их одних к водоемам и объяснять правила безопасного поведения у воды. За отсутствие надлежащего контроля, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка, законные представители могут быть привлечены к ответственности. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Новоуральские городские электрические сети завершили модернизацию уличного освещения в Южном районе. Работы по модернизации проводились в квадрате улиц Ленина, Тегинцева, Корнилова и Жиголовского. Всего было заменено 320 устаревших светильников на новые светодиодные. Благодаря модернизации удалось сделать безопаснее дорожное движение как для водителей, так и для пешеходов. 1 августа с 8:30 до 14:30 будет ограничено движение транспортных средств на участке от поворота к жилому дому номер 4 по улице Загородное шоссе до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Ограничение вводится в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в Дельфине. Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов. Днем до 24 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП-1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: и программы «Ради доверия». 6+.
1: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
3: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
4: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
5: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8 965 502 80 85.

0: Надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: рекламы ради доверия. 6+.
1: И кстати, Алиса в стране чудес была запрещена в Китае из-за наличия в книге говорящих зверей. А Винни-Пух был изначально запрещен в Америке, Турции и Великобритании. Здесь сыграла роль не только наличие говорящих зверюшек, но и тот факт, что малыш-пятачок вызывал негативную реакцию у мусульманской части читателей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области усилят контроль за водоемами. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Такое распоряжение получили главы муниципалитетов после внеочередного заседания территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. За последнюю неделю в регионе зафиксировано несколько летальных случаев на водоемах с участием детей. Их причинами, в том числе, становятся купание в необорудованных местах, сильное течение и отсутствие контроля со стороны взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав напоминает: родители должны контролировать детей, не отпускать их одних к водоемам и объяснять правила безопасного поведения у воды. За отсутствие надлежащего контроля, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка, законные представители могут быть привлечены к ответственности. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Новоуральские городские электрические сети завершили модернизацию уличного освещения в Южном районе. Работы по модернизации проводились в квадрате улиц Ленина, Тегинцева, Корнилова и Жигаловского. Всего было заменено 320 устаревших светильников на новые светодиодные. Благодаря модернизации удалось сделать безопаснее дорожное движение как для водителей, так и для пешеходов. 1 августа с 8:30 до 14:30 будет ограничено движение транспортных средств на участке от поворота к жилому дому номер 4 по улице Загородное шоссе до контрольно-пропускного пункта номер 4 и въездных ворот водно-спасательной станции города Новоуральска. Ограничение вводится в связи с проведением открытого чемпионата города Новоуральска по триатлону. Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда. Новоуральская спортивная школа номер 4 объявляет набор в секцию спортивного плавания. К просмотру приглашаются мальчики и девочки 2018 и 2019 годов рождения. Просмотр кандидатов будет проходить 9 и 10 июля в Дельфине. Сбор в 13:00. При себе иметь форму для зала, форму и принадлежности для плавания. Наличие справки для бассейна обязательно. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 9 июля ночью ожидается до плюс 20 градусов. Днем до 24 градусов тепла. Слабый дождь. Ветер с порывами до 11 метров в секунду. Аркадий Иванов. Служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61.

0: и программы «Радио доверия 6+».
1: И, кстати, во Франции, Италии и в Чили официально признано существование НЛО.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы НРА.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «НРА».

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде»...

0: Информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: И кстати, стоимость килограмма чипсов в 200 раз больше стоимости килограмма картошки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. В Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.